0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Сыри и Тюркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен Гонгу Дэн Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
10: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
13: Овода Тюркия Уни Радио Са.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит Голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
18: Е сыдай Тюркия.
19: Аңлап атканыңла Тюркия овозу радиосы.
10: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глаз Тюркия.
6: Гидар реди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: SS Rodios.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
4: Юфлет Зари и Тюркия.
5: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
6: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
7: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
8: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
9: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
10: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
11: Айч Радио Воча Тюркия.
12: Говорит голос Тюркия.
13: Эфирда Тюркия Овоза.
14: Гитлеяр Тюркиянын Тети Радиосы.
15: Е Садай Тюркия.
16: Аңлаватканына Тюркия Овоза Радиосы.
17: Эво Ифонитис Тюркия.
18: Овди Радио Глаз Тюркия.
19: Гидарреби Аммурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zbor wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye Hangya Radio ya.
18: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Öne Radyosu.
18: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.